Напрасно татары ждут высокую милость от мудрых и щедрых кремлевских богов. Напрасно они ожидают, что и возвратят их исконные земли. Куявый червяк доползет до луны, на древних могилах расплавится крест, а реки стекаются.

останется русским! Крым останется русским! Крым останется русским! Ветки, калмыки, поволжские немцы, казахи, татары, башкиры, ленцы, штыком, алкоголем, саперный лопат.

мой дед жутко пил. Правда, жутко. То есть он насиловал всех, кто входил к нему в комнату. Однажды ночью он начал издеваться над моей бабушкой и угрожать ей молотком.

0: Он просто заперся наверху в своей комнате на два дня и продолжал пить и трахал ее, пока она не умерла. Ей было всего 15. Трахал ее, пока она не умерла. Правда жутко. То есть...
1: Черт, я никого не знаю, кто кого-нибудь убил.
0: Я тоже.

Сотки поделал на моем паху штамп от водки, остался шрам. Даже шмары говорят, стыд и срам, улечу к семи морям. Но у меня горе, я поломал ламинированный лом об кроссовке. Вернулся под курткой с тусовки, на улице дождливо и галимо. Ожидай снега в июне и шарфа на хую, I love you, товарищ Путин. Хотя лучше выебать Путин. В бегудях разгуливал по Арбату с Николаем Вредным. Нас лядали ботинки, их украл я.

скажу лоху, хуй с ху, сую тебе в глотку хуй. Лачуги накурен, был ускорен, увезут на скорой. Найдешь сокровище наций, пришибли нации. В моши лошади пиздош отметят, а дети фапают на шевроле лачете. У меня течка, Маша девочка, приступ белочки. Мои очки испачканы в месячных, на них села лесничиха. Чихаю от вича на Вадима Викторовича. Он рычит, гадит птички на лысину в парке. Хапка подзонки, храп бомжихи. Устраиваю шухер на анусе. Все это шутки, харча в атласе. Контурные карты крапленые. Меняю пленку на фотике. От фапа на титьках отеки. Хочу спеть с теткой соседнего падика. Она вроде педик, в адиках шастает. Ее ебло ушастое, поебы. Коля всех подъебывает на елках новогодних. В сладкой вате нашел помаду и матерные слова на стенке матки. На щеке помадка или крем, очень сладкое, какой пересадко. В саду отложил свои сайки, жую казинаки и заначки. Мой рот испачкан.

0: 算给了，再见，再见，再见，再见。
1: 就算了吧，
0: 你也算了吧。

this up.

Мне мама сказала, что я коммунист, но я просто пытаюсь понять, где верх, а где низ. Если хочешь стать героем, будь честен и чист. Рабочий класс мира быть должен другим. Вы все согласны с тем, что я говорю, но вы в сраном рабстве, как я посмотрю. Понимаешь ли ты, о чем я говорю? Ты ебаный раб, как я посмотрю. Рабочий класс мира быть должен другим. Рабочий класс мира пойдет.

Рабочий класс мира пойдет дорогой иной. Если хочешь быть с ним, то следуй за мной. Если хочешь быть с ним, то следуй за мной.

0: ты об этом знаешь.
1: Cut the music with so much class.
2: Okay, yeah.
3: It's a new one.
2: Okay.

0: Is that so? I know you're good.
1: It's a new one.
0: Right! Are you ready?

0: Шредер, блядь. Рэпер, его псердрак, ебучий поджигдок, блядь. Ну, такой, знаешь, приличный гомосексуалист, блядь. С компьютером Макинтош, нахуй.
1: Четырнадцать восемьдесят восемь, белая чуваша. Боб на микро, давай.

0: крайние меры. Дениса Кадверта соснул анонимно, на губах сперма, но никто не узнал. Все ради идей, брат.
1: Ради идей, брат.

0: летит. И крайние меры Дениса Калберта. Сосну анонимно, на губах сперма, но никто не узнал. Крайние меры Дениса Калберта. Сосну анонимно, на губах сперма, но никто не узнал. Все ради идеи, брат.
1: Шляпный дел мастер, ну хули? Бля, я не

Осень, ось землю вращают олени и лоси. Модные дамы покупают сумки из крокодиловой кожи, едят лосося, потому что хорошо хуесосят. Осы и мухи засохли на подоконнике, под окнами кто-то вывесил плотники. Пациенты в хосписе под конец жизни говорят стихами. Во дворах алкаши уже не играют домино, и все постепенно стихает. В музее мадам Тюссо меня посетила муза, а я как лузер не обратил на нее внимания, потому что семечки лузгал. Тебе лишь бы поярче, а я люблю, когда тускло, даже на тусах, где фрики разбивают об спины стекла. Мой друг говорит, что его соседка по даче Фёкла толстая. Соль медленная и соль быстрая, в лицо попадают искры. Стол из толстой листовой фанеры посреди кухни. Ничего другого не надо людям, прирожденным для куни. Выжигание татуировок, сделанных по глупости, по своей же тупости проваливаемся в пропасти. Лучшие моменты прошлого рубят вертолетные лопасти. И вот все, что осталось от летнего отдыха, это украденные из отеля чайные пакетики и несколько полотенец, и лишние килограммы. И снова сидишь на баланде, как в Освенциме.

Це цивільне, говориш, що буде цим ужасно, а сам став повинним. І то вінтажне більйо, на яке хтось пол зарплати сольет, совсем не возбудит мужа. Простуда для офисного служащего ужас, картофель с тушенкой на ужин. Мужчина должен служить в армии или это пиздоболие? Скорее пиздоболие, давай сыграем в литербол и уколемся.

опять в тюрьме. Не светит больше солнце мне на нарах, бля, на нарах, бля, на нарах. А на свободе фраера гуляют с ночи до утра. И шмары, бля, и шмары, бля, и шмары. Настала лучшая пора, мы закричали, бля, ура, свобода, бля.

взяла ком. Маш по лам, бля, маш по лам, бля, маш по лам. Вот захожу я в магазин, ко мне подходит гражданин. Лягавый, бля, лягавый, бля, лягавый. Он говорит, твою-то мать, попался снова ты опять. Попался, бля, попался, понял, попался. И вот опять передо мной всю ночь маячит часовой. С обрезом, бля, с обрезом, бля, с обрезом. Какой я был тогда дурак, одел ворованный пиджак. Ишкары, бля, ишкары, бля, ишкары. Сижу на нарах, блох ищу, картошку чистить не хочу. Кошмары, бля, кошмары, понял, кошмары.

все притворяются, не так, не так. Давай. Осип притворяется добрым на позитиве и нападает тайком, как грузинная осетина. Я уверен,

0: Жди до утра. Жди до утра.
1: Приходит как-то поэт на пухте в мини-юбке в Чайковском.
2: А тут давай ему надрать
1: человека. А тут, да, вот вся история.
2: Очень печально.
1: Так родилась гениальная шестая симфония Чайковского, обусловлена некими сугестивными предикатами бытия.
2: Псих, блядь,
1: которые в силу симбиоза синкретичности могут быть обусловлены конгениальными, дрожащими, шестбесечными мажищами.
2: Знакомый язык. Пациент перешел уже на невменяемый бред.
1: О-ля-ля! Я танцевала под дождем, под луной. Я ваша навсегда.
3: И сказал Леха Крот. Но в это время он заметил, как к его глазам подвинулась раздвоенная коричневая розочка. Именуемое, товарищи, Журло! Или по-нашенски Берзуха! Или, как говорится, между нами крестьянами, Очко!
2: Да.
1: Это конец, подумал Пронька. Последнее, что он помнил, это каблук, который размазывал его голову по асфальту.

Трам-трам-трам. Вот это. Слушай, ты вот это. Вот это. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички. Птички

excellent.

знаю, в раю я на работу тоже вийду. Возьму с тобой я функу шпайер ведро. Деньги нужны, это порядок, богом в гардероб залезу я, его намного.

Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойны смут, столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь

0: Старый северный лес под высоким звездным небом. Посреди леса, окутанный ночным мраком, сидит пожилой священник в широком черном плаще. Он запрокинул голову, прислонившись к высокому дубу. Его синие губы полураскрыты. Справа на камнях сидят 6 слепых стариков.
1: Слева сидят 6 женщин, тоже слепых. Почти все они, поставив локти на колени и закрыв лица руками, чего-то ждут. Высокие кладбищенские деревья простираются над ними. Необычайно темно. Лунный свет пробивается сквозь листву и мрак.
0: «Он еще не вернулся? Нам пора в приют. Подайте голос, чтобы я услышал, где вы».
1: «Мы здесь, на камнях».
0: «Почему он нас разделил? Я слышу, как женщины молятся». «Да, это молятся 3 старухи. Не знаете, куда священник ушел? Мне кажется, он нас покинул. Мне кажется, он тоже теряет зрение. Он не хочет в этом признаваться, потому что боится, что кто-нибудь другой займет его место. Нам нужен другой проводник. Куда он пошел? Он не посмеет бросать нас».
1: «Я не знаю. Он непременно хотел идти сегодня. Говорил, что хочет посмотреть на остров при солнечном свете в последний раз. Зима будет, кажется, долгая и холодная. К северу уже приплывают льдины. Он говорил, что его пугает море, но что-то уж очень волнуется. Сказал, что царство стариков, видимо, приходит конец».
0: «И что он имел в виду?»
1: «Я не поняла. Он говорил, что пойдет к большому маяку».
0: «Разве здесь есть маяк?»
1: «Да, в северной части острова. Сегодня священник был как-то особенно грустен».
0: «А нам он ничего не сказал?»
1: «Вы не слушаете, когда он говорит».
0: «Куда он пошел?»
1: «По направлению к морю».
0: «Разве мы близко от моря?»
1: «Да, помолчите, и вы его сейчас услышите».
0: «Да, я слышу. Что-то шумит. Напрасно он привел нас сюда. Он завел нас слишком далеко».
1: «Утром было так хорошо. Он хотел, чтобы мы насладились последними солнечными днями. Я думаю, уже совсем стемнело. Когда на небе солнце, я вижу голубую черту. Я видела ее давно, а теперь уже не различаю».
0: «Не знаю, небо ли над нами. Голоса звучат так, как будто мы в пещере. Думаю, это от того, что сейчас вечер».
1: «Мне кажется, я чувствую свет луны на руках. Должно быть, показались звезды».
0: «Слушайте, что там над нами? Я не понимаю, что это за шум. Должно быть, мы далеко от дома. Все звуки стали мне непонятны. Уже давно я слышу запах мертвых листьев. Видел ли кто-нибудь ранее этот остров? Может, кто-нибудь знает, где мы?»
1: «К сожалению, нет. Мы все были слепы, когда поступили сюда».
0: «Ладно, подождем еще немного. Я уверен, что он скоро придет, но больше мы с ним никуда не пойдем».
1: «Но мы же не можем ходить одни».
0: «Тогда не будем совсем выходить из приюта. Я предпочитаю не выходить совсем. Мы не хотели гулять, никто его не просил вести нас в лес. Зачем он выводит нас на солнце? Кто из нас вообще видел солнце? Я никогда не могу сказать точно, гуляю я в полдень или в полночь. Кто коснулся моего левого локтя? Кто-то тронул мой локоть. Я хочу уйти отсюда сейчас же, мы не можем ждать его бесконечно». «Похоже, бьет полночь. А может быть, полдень. Кто его знает?»
1: «Мы замерзли. Хочется есть и пить».
0: «Слышите, мы здесь не одни. Не знаю, что это, но кажется, это прямо над нами. Нет ли среди нас местных жителей?»
1: «Ты же знаешь, что мы все издалека».
0: «Откуда же ты?»
1: «Ну, как тебе сказать? Это очень далеко отсюда. Там я видела солнце, воду, огонь, горы, необыкновенные цветы. Таких на этом острове нет, здесь слишком темно и холодно. Как ясно я помню, что я была зрячей. Однажды я смотрела на снег с высокой горы. Я начинала различать тех, кто будет несчастен. Я и теперь временами различаю их по голосу. У меня есть воспоминания, которые становятся яснее, когда я не думаю о них. Мне говорили, он может исцелить меня. Он сказал, что со временем я буду видеть. И тогда я покину остров».
0: Мы все хотим покинуть остров, но мы останемся здесь навсегда. Священник очень стар и не сможет нас вылечить.
1: Мои веки сомкнуты, но я чувствую, что глаза мои живы. Впрочем, не будем говорить о наших глазах.
0: Однажды вечером я услышал незнакомый женский голос, и по голосу я понял, что ты еще очень молода. Говорят, ты прекрасна, как женщина из далеких стран.
1: Я никогда себя не видела.
0: Мы все никогда не видели друг друга. Мы никогда не видели своего дома. Мы напрасно ощупываем стены и окна. Мы не знаем, где мы живем.
1: Говорят, это древний замок, мрачный и неуютный. За исключением той башни, где живет священник.
0: Кто это?
1: Кажется, это наша бедная сестра трет себе глаза.
0: Она все время трет себе глаза, и я слышу это каждую ночь.
1: Она совсем помешалась. Она ничего не говорит с тех пор, как родила ребенка. И теперь она боится.
0: А вы разве не боитесь?
1: Кто?
0: Вы все.
1: Да, конечно. Нам очень страшно. Кажется, я когда-то видела эти цветы. Только забыла название. Как хрупкие их стебли. Я их почти не узнаю. Наверное, это цветы мертвых. Мне холодно.
0: Должно быть, гроза надвигается. Хотя нет, мне кажется, это все-таки звук моря.
1: Мне слышится шум волн у самых моих ног. Это, наверное, листья шуршат. Откуда дует ветер?
0: С моря. Ветер всегда дует с моря. Море окружает нас со всех сторон. Ветру неоткуда больше дуть. Но не будем думать о море.
1: Как же не думать о море, когда оно нас скоро поглотит? Я слышу волны так близко. Нам нельзя здесь оставаться.
0: Кто-то идет. Это он, он вернулся.
1: Кто это? Это животное. Кажется, это собака. Это точно собака. Это наша, приютская. Она, видно, прибежала по нашим следам. Она лежит мне руки, как будто мы с ней много лет не виделись.
0: За ней, может быть, идет кто-нибудь?
1: Нет, она одна. Я не слышу, чтобы за ней шли. Нам другого проводника и не нужно. Лучше не найдешь. Она проведет нас куда угодно. Она меня тянет. Я не могу удержать ее. Давайте за мной. Подождите. Собака остановилась. Что здесь такое? Я, кажется, притронулась к чему-то очень холодному. Среди нас мертвец. Я коснулась.

0: Ведет нас до приюта. Но нет, бесполезно, я не слышу его сердца. Он окоченел. Он умер, ничего нам не сказав. Он не стоит, он сидит на камне. Разве он был болен? Он нам не говорил ничего об этом.
1: Это вы его замучили. Вы не хотели идти вперед. Вы только ныли целыми днями.
0: Он никогда не жаловался. Да, теперь уже поздно. Теперь очередь за нами.
1: Что же нам делать? Куда нам теперь идти? Где собака?
0: Здесь. Она не отходит от трупа.
1: У меня предчувствие, что мы здесь все умрем. У меня закоченели пальцы. Слышите? Снова шумят сухие листья. Кажется, кто-то еще идет сюда. Слышите? Это шаги. Шаги приближаются. Ребенок видит. Должно быть, он что-то увидел, расплачет. Я пойду навстречу. Не бойся, малыш. Бояться нечего, мы же здесь возле тебя. Что ты видишь? Скажи нам, что ты видишь? Вы слышите? Что ты видишь, малыш? Я поворачиваю его, а он опять смотрит в ту сторону. Он точно видит. Он видит и видит что-то необычайное. Отойдите.

О тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

музыкальная группа. Мы хотели назвать себя «Урод, Нигер, Жид, Узкоглазый Мёрдлер», но с таким названием нас никуда не приглашают. Не проводите ли нас? Время. И...

0: эта песня, как обычно, о хлюпанье рта и хуя.
1: Поговорим на кухне, как меня достали.

0: Пока по темноте слышит меня допрос. Пока по темноту.
1: Данила Градов гоняет в лаптях. Мне надоело грязюка в ногтях. Модные трансы ансамбля Салем. На завтрак риса стакан поем. Кыс-кыс-кыс, это ксива и Ваня Айван. Замешано стильно в связи со стечением обстоятельств. Сегодня временно занимаемся растлением вашего мировоззрения. Во всем остальном

добро и улыбки. Все окружающие дальше живущие, а ты накладывай картошки погуще. Немного поем, пока не остыло. Горбатого все же исправит могила, но жизнь проживать лучше по совести.

меня достали. Будни, мы поговорим на кухне. Меня достали. Будни, мы поговорим на кухне. Меня достали. Идти, будни, мы поговорим на кухне.

чтобы мы, развалившись, как местные швейки в траве, долю питерский портер и дико глазели на птиц, на изящно сторчавшихся фрагментах.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

Конечно.

Sell that out. Sell that out.

Муса Джалиль. Волки. Люди кровь проливают в боях. Сколько тысяч за сутки умрет? Чую запах добычи вблизи. Рыщут волки всю ночь напролет. Разгораются волчьи глаза. Сколько мяса, людей и коней. Вот одной перестрелки цена. Вот ночной урожай батарей. Волчьи стаи вожак матерый. Предвкушением пира хмелен. Так и замер. Его пригвоздил чуть не рядом раздавшийся стон. То к березе, припав головой, предел раненый, болью томим. И береза качалась над ним, словно мать убивалась над ним. Все жалеючи плачет вокруг. И со всех стебельков и листков оседает в траве не роса, а невинные слезы цветов. Старый волк постоял над бойцом, осмотрел и онюхал его, для чего-то в глаза заглянул, но не сделал ему ничего. На рассвете и люди пришли. Видят, раненый дышит чуть-чуть, а надежда-то все-таки есть эту искорку жизни раздуть. Люди в тело загнали сперва раскаленные шампала, а затем на березе в петле эта слабая жизнь умерла. Люди кровь проливают в боях. Сколько тысяч за сутки умрет? Чуя запах добычи вблизи, рыщут волки всю ночь напролет. Что там, волки? Ужаснее злей стаи хищных двуногих зверей.

дыхательно, но всем углем на нее не попав. Так что уберите, пожалуйста, с неба эту тварь. Как ж задрали слабые люди, все время-то нужно им помогать. Для большинства отсутствия слова нет. Это наркотики, беспорядочные половые связи. Для меня бесконечное развитие, ограниченное только рамками фантазии. Прокручиваю жизнь как мясорубка, выдаю наиболее удобный продукт. Ты спонсор моих несчастий и счастий, заказчик, распорядитель в аду. Прокручиваю жизнь как мясорубка, выдаю наиболее удобный продукт. Ты спонсор моих несчастий и счастий, заказчик, распорядитель в аду. Я самый смышленый чат-бот на всем побережье. Смотрю на тебя уже давно без надежды. Будь готов к удару сбоку, будь готов к удару в лоб. Всегда будь готов, я вижу обреченность дальнейших разговоров. Бессмысленно оттягивать финал, мне просто не хватает духа собственноручно положить конец и перестать на что-то там надеяться. Одеваю костюм Супермена, вылетаю на помощь. Я протягиваю руку тонущим, а он ее тянет вниз. И вот, может, они вместе, я бросаю весла, и вот мы уже никуда не плывем. Меня очень обидело, впрочем, ничего нового. Дыши глубже, советует йог. Дыши глубже, хватит уже думать о других. Посадила себя на низкокалорийную диету, где ты запрещенный продукт. Убрала фотографии, отключила уведомления, улетела в другую страну. Архивирую переписки с людьми, когда все вдруг заканчивается, сохраняю наши слова в архив. Я говорила после своего концерта, что ради тебя готова завязать. Теперь музыка принимает меня обратно любою, как хорошая мать. Что позволяет себе этот бесстыдный самозванец, вторгшийся в мои планы на жизнь и поднявший меня на столь острые ножи, скормивший меня моим же акулам. Земля идет из-под ног, и я тону, не умея плавать. Людей нельзя делать счастливыми.

прокручиваю жизнь, как мясорубка. Выдаю наиболее удобный продукт. Ты спонсор мой к несчастью, счастье, заказчик, распорядитель в аду. Я самый смышленый чат-бот на всем.

Купил себе большую квартиру, а в квартире построил еще дворец. Специальные мужики там пришли, покупали. И с него уже это, на нем это, полетел я в космос там по специальному разрешению.

решают, что надо кому, и я сам себе все сделал. Я сам решаю, что надо кому, и я сам себе все сделал. Мужики сидели в таких ящиках и чистили мне ботинки. Они в 2-3 ботинка в день чистили. А потом я купил уже себе нормальный космолет, такой весь.

Я сам решаю, что надо кому, и я сам себе все сделал. Я сам решаю, что надо кому, и я сам себе все сделал. И коктейли носили, красный коктейль, зеленый коктейль мне несли, и синий коктейль, и потом еще маленькое блюдечко. И чтобы душ у меня был прям на голове,

себе все сделал и сам себе я сделал. Такие у меня были мужики. Я сам решаю, что надо кому, и я сам себе все сделал и сам себе я сделал. Такие у меня были. Я сам решаю, что надо кому, и я сам себе все сделал и сам себе я сделал. Такие у меня были мужики. Я сам решаю, что надо кому, и я сам себе все сделал и сам себе я

фиолетовой реки. Я жил у фиолетовой реки. Я жил у фиолетовой реки, где все

приходили в дом, когда мамы не было, и уводили меня в подвал. Там было очень темно, красные стены и пол весь в грязи. А они надевали такие балахоны, красные с черным, и пели. Нет, вернее, что-то мычали. Потом они связывали меня и сестру. Эти мужчины и женщины, они заставляли нас делать всякие гадости. Называли меня производительницей.

0: Мы выползли из катакомб портуария. Мой внутренний бестиарий разорвет тебя сотни кинжалов. Тварь, развалины тысячи храмов навсегда во мне полыхают. Пока ты управляешь крупной компанией, я выкрал твоих детей из гимназии, использовал их кости для ритуала. В темноте подвала я призывал ветер из бездны и заклинал время разрушать города. Когда я распечатал последние адские врата, пока ты меня искал, используя системные рычаги, я спокойно плоть плоти твоей делил на куски. Моя валюта — это кровь твоих дочерей. Великий змей запустил цепь катастроф и смертей, и вы найдете спасение в секунде последней, когда нас всех будет крутить огненное колесо обозрения. Я модный чернокнижник, избранный темными силами. Латентная кома и дуэт сила.
1: Давай резать людей и хранить их.

каждым честен. Будем исповедовать оккультные науки и проводить обряды. Таким обрядам обычно ребята рады, но рада Всевышняя смотрит на это отрицательно. Но мы милые все и будем тыкать на них пальцем указательным, ехидно посмеиваясь при этом. Трупы классно портятся, особенно летом. Пошлем нахуй саморазвитие, наш самурай Витя разделывает очередное тело. Трупный запах попадает в атмосферу, и мы насладимся, пока частички этого не развеет какой-нибудь ветер. Возможно, ветер перемен изменит нашу жизнь, и мы научимся думать правильно. Познаем мораль, суть мироздания, но пока мы в абстракции астральной.

Ты делаю бит, делаю

связи головой. Скоро в тридцатку, у розыске вновь. Я циничный ёбатый, циничный.

я успеваю на поезд, не так же промытый осколок дней. Я оставляю право на дверь, я оставляю открытым окно, совую достаточно.

Редакция ложь, цензура, хуйня. Пусть будет кино единого дня. Главное пиво еще пара батлов. И вот тогда-то уж будет пиздата. Глупые дети не мы и не омыты. В сводках врачей все умершие сыты. В сводках.

ночь, как кроватки под самой тучей. Спал сопел, улыбался ребенок. Ветер перевесил все вывески в городе. Поломались охотничьи ружья, глупым шафтом распечатали горло. Снег сбивало с еловых веток загулявшая веселая стая. А потом мы сорвались вместе с ветром, клочья шерсти, птицы, звезды и листья. И смеялись печные трубы над обожженными.

0: говорила, что любила, а сама...
1: А сама и не любила никогда.
2: Над рекою расстилается туман.

голых женщин и в чулках. Накурившись по лану и начехерившись, я плыву в тумане и жужжу, как шмель. В нашем деле главное, чтоб с пути не сбиться, а волны кайфа выкипят.

птичий терпит, накурившись плану, и начистеливший, я плыву в тумане и жужжу, как шмель. В нашем доме главное.

На силу молодость хозяевам хватит крови, но как рабу, так и хозяину отмерено все. В эту комедионов и времен всех кино огонь суда сожжет и театр, и масье кукловода, и танцующего рэя, бутылки пьеро. А нам хамам, что пить меды не струсить бы до утра.

А в дурдоме снова танцы. О, ес! А после всей тусовки мы пойдем на выборы. О, что за сексапил этот кандидат? Он похож на солиста моей любимой группы. Я, да ты, да мы в натуре, пацаны. Еще две пробки спрайта, мы получим призы. Путевку на Багамы, крутую рэп-кассету и солнцезащитные очки. Ты прав, оторвись, сегодня рок до утра. Киндер-сюрприз, муми-тролль, мы с медведями и шура. Не забудь предохранить, все равно не будет мамы. Тетя Ася не пришла, мама неделю драет ванну. Родриго бросил Сару, все мужчины козлы. Героин это круто, просветляют грибы. Мама, мама, правда, когда я умру?

февраль начинался. Звездная тихая ночь. С железной двери оторвался. С табличкой «Насосная скотч». Ветер шумит на складе. Песни двух грустных нот. Бедным родственникам на Хенграде притулился.

Ядовитая серая гарь, а за печкой ее притаилась мохнатая злобная тварь. В будку теплую пес не заходит, в цех соседний уходит спать. Ведь он видел, как тварь эта бродит и в окошке смотрит опять.

сила, но слесарь чинить не идет. Завод пожирает рабсилу, тварь пожирает завод.

не татарин. Молодой. Все классно сделал. Профессионал. Чечен коню двинул. А этот ушел. Сел на трамвай, желтый, и ушел.

темных времен, и труба стоит, как башня у ворот Владлария. Но ничто на этом свете не избегнет перемен. Поменяли цвет знамена, как меняет цвет листва. И не наш возник директор во главе производства. Стало вдруг изготовление посредине повестки. Тепловой аппаратуры ниже рентабельности ставит подпись под приказом, это право же пустяк. И ликуют силы ада, и вот-вот уже пустят все станки с аукциона и в аренду все сдадут. Но не знал директор новый, что таких тут в рот ебут. Рано утром первой сменой подошли в проходную и закрытую вертушку повертели нахую. А вторая с арматурой, сняв с петель ворота, занимала оборону в корпусах МЦТА. Задымились снова трубы, завращались останки, и намерение директор прискакало с ним, братки.

Да рассказали, покоришься ли судьбе, выбирай штык или в землю, или в жопу штык тебе. Маяковский пел, Есенин пел, давай и я спою. Не намерение судьба еще догнать индустрию, снова в небе над ноги.

как ногинский пролетарий отстоял НЗТА. Хули слушаете, дети, ебанутого певца, нету смысла много в песне.

0: Решил я как-то раз по обеду сходить до окрестностей поизведать и посетить, например, вот лесок. Из окон моих его виден кусок. Значит, убрал в раковину тарелку, лень поборол я как тузик грелку. Куртку надел, надел ботинки и зашагал себе по тропинке. Мост пересек, подошел к опушке, что-то в ветвях щебетали печушки. Славный лесок, еле до осины, вся эта хвоя очень красиво. Вот только повыше хвои беда, гляжу тут у тучи уже чехарда. Небо все затянули под люки, быть дождю быть, если это не глюки. Чтоб не намокнуть, я бегу к дому, но у моста как будто бы ломом меня огрели. Вот же вам крест, вижу, огнем полыхает мост.
1: Мост подожгли, бурнаши. Мост подожгли, бурнаши. Мост подожгли, бурнаши. Мост подожгли, бурнаши. Мост подожгли, бурнаши. Мост подожгли, бурнаши. Мост подожгли, бурнаши. Мост подожгли, бурнаши.
0: Блять, мост подожгли.

0: я начал горстями черпать воду, чтоб мозг потушить, блять.
1: Сука, бурноши, ну нахуя мозг знает ответ на этот вопрос? Ведь он был так полезен, удобен, чтоб пересечь реку безбродень или безбродень. Ну, в общем, легко, мостик прекрасный, о-хо-хо-хо. Вас, бурноши, пусть после смерти в аду будут вечности лозить черти. А мост я так и не смог потушить, дело свое огонь довершил. И вот теперь, блять, нету моста, сука, говно, бурноши, беда.
2: Мост подожгли, бурноши, мост подожгли, бурноши, мост подожгли, бурноши, мост подожгли, бурноши, мост подожгли, бурноши, мост подожгли, бурноши, мост подожгли, бурноши, мост подожгли, бурноши.

0: Мост подожгли, бурно ши, у них есть глаза и уши. Увидев красивый мост на речке, они решили использовать спички. Мост подожгли, бурно ши, мост подожгли, бурно ши, мост подожгли, бурно ши,
1: мост подожгли, бурно ши.

0: твоя. Ты Богом забытый, ничто,
1: ты ничто,
0: грань твоего бытия,
1: бытия, бытия.
0: Две бездны небытия.

0: коварства бегущих небес опасайся. Нет друзей у тебя, а с врагами не знайся. Не надейся на завтра, сегодня живи.
1: Сегодня живи.
0: Стать собою самим, хоть на миг попытайся. То, что судьба тебе решила дать, нельзя ни увеличить, ни отнять. Заботься не о том, чем не владеешь,

плачь о том, что вихрем сметено, и радостно живи с открытым сердцем. Жизнь не губи напрасно.

Все, спасибо, братан. Обнял, поднял, все ништяк от души, братка. Рахмет, рахмет, саубол, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, анау, манау, сыр, бзал, возим, блесн, гой, видал, туда-сюда, видал, там, чик-да-бан, тук-да-гандык-дан, танг-да-гандык-дан, да-дан.

На морском песочке я Марусю встретил в розовых чулочках, талия в корсете. Да-да-да-да, да-да-да-да, эх, в розовых чулочках. Да-да-да-да, да-да-да-да, эх, талия в корсете. Вдруг патруль облава заштормила море. До свидания, папа, я вернусь вскоре. До свидания, папа, я вернусь вскоре. Где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Одного целуешь, а меня кусаешь. А меня кусаешь.

делами народа, делами народа, родная чисто карта. Сердца Севелинка, шагай, Севелинка, победная сладить хата. 7 лет, 7 дней, под страной летят великой. 7 лет, 7 чудес, не бывало и чудесной книги. 7 лет, 7 побед, нашу землю вперед ведущий.

стране. Нужен стране, ты нужен стране. Нужен стране, ты нужен стране. Нужен стране, ты нужен стране. Нужен стране.

0: не имею носа. Космический правитель проткнул меня посохом. Вместе со славой славно картон пожевали. На аукционе распродают королевские регалии и самодельный кусочек мыла. В пахучем ботинке шоколадка скрылась. Я поднимаю на ноги, сажаю на иглу. Глаза наливаются слезами, когда режу лук. И по орбите неспешно движется лук. От семечек распух аппендикс. На ногу скорую только за деньги. На ногах скинхеда красные доктор Мартинсы. Пролетаю мимо Марса, прилепив на язык марку. И вернемся не сразу. Я пока скину тебе на стену ВКонтакте фото пазл. Хотя вести себя как девочка в угах нет никакой мазы. И вот мы отправляемся в Базель за параплегией и парой телесных леггинсов. Это наша с тобой элегия. В галлюциногенном лесу скрывается хитрая лиса. Около метро с пьянчугой так и тянет плясать. Вот так я провожу в одиночной камере вечера. Это был мой космический дифирамб. Я кашу под дуэт сосямба, хоть и пою из помойной ямы.
1: Растворил в твоей ротовой полости мочу с крабовыми чипсами. Я черномазый, не определился, кто я, Блац или Крипс. На мне хуйня какая-то висит из подручных средств. Сластерил усы, одел кожаные тапки и смачно выпустил газ на зажигалку. Пара трюфелей болтаются в подштаниках, это подогрев на зиму. Узбеки умылись мочой из тазика, полиция едет на пазиках. У меня с детства мечта поссать в космосе и в невесомости задрочить свой член до посинения. А там на земле весной пахнет сиренью, и пилотку лижет Арсений. Я накидаю на тебя кисель с неба, собираешь кедр в кедах. А мы нарисовали луну со свастикой. Рэпера пьют пуэр и умирают. Стакан с мочой газированной, клизма с водой минеральной. Бонаква 2 литра и килограмм мака. Начинали с клея и лака.

hearts adore. My heart is empty and aching.

Но нахуя новая резина стоит, как моих два таза. 8 месяцев зима, снегом на глаза. Глючит и коза, задней передачи нет, не стою назад. Умер ГТЦ на ходу, как я не пойму. На размотке брал, мне продали кал. Почему? Сига табачок, дерну ручничок. Точно так, путь до гаража и тертое седло. Ржавый бензобак, мутное ведро, свечи залило. Но не

Бай. Наиль. Еду в телеге трактора, вглядываясь в волны сугробов, из которых торчат черные железяки. Подбрасывает в кузове корыте, сваренном кое-как из толстых железных листов. Потряхивает. Не очень все вышло вчера. Утро тяжелой глыбой вторглось, возвращая в реальность. Кое-где обвалившиеся остовы полуразрушенных скелетов цехов накрыты огромными зелеными сетками. Так накрывают трупы разбившихся в аварии, лежащие у дороги, чтобы не травмировать видом смерти впечатлительных живых, пролетающих мимо. Вот студенты явно с непривычки неравнодушны к этому заповеднику руин. Леха достал телефон, держась за борт, снимает окрестности. На железнодорожных путях, заползших на

территорию завода. Дремлют замерзшие вагоны. Вдоль дороги бредут силуэты в телогрейках. Айрат уселся на кусок трубы и о чем-то мечтает. Мне кажется, что эти унылые пейзажи отложили личинки в наши души. И когда по вечерам они начинают шевелиться, в нас просыпается первобытная тоска по неведомому, которая гонит нас, как голодных призраков по вечному дурному кругу, в погоне за утерянной цельностью. 50 оттенков серо-зеленого, 25 оттенков ржавого, 30 отголосков гула. Мое сердце – старый советский насос, гудящий под лестницей в темной каморке. В такие моменты, как сегодня, я ощущаю себя одиноким, как последний вентиль на заброшенном заводе, с которого вырезали весь металл, сдали в нафтормет и пропили. Куда может пойти после трудового дня маленький человек с огромной тоской, нависающий, как вечерний закат над дымящими трубами? Ответ очевиден. Мы везем вентили из цеха в цех. Они перекатываются в кузове у нас под ногами. Сегодня последний день на клею. Бессмысленность сегодняшней работы можно оспорить с Петровой, давшей нам напоследок задание перевозить груды железного барахла. Но она скажет, что получила это указание от начальника цеха, массивного толстого татарина, которого мы называем Бай. Погоняло в данном случае не требует особых объяснений. Это старый производственный лис закалки еще 80-х годов. Слуга царю, отец солдатам. Правда, отец хитрый и жадный. С голоду помереть не даст, но и лишнего куска не отломит. Говорят, что любимый его ответ на все аргументы – ну и что? Жук не раз жаловался нам, когда мы спрашивали на численном в корешке, что на все его попытки выбить нам премию чуть побольше, получал именно такой ответ. Сегодня Бай приходил к нам на склад, когда мы погружали вентиля и шкафы в трактор. Под 2 метра ростом, говорят бывший боксер, он вальяжно перемещается в дубленке меховой шапки – шаймиевке, которую положено по статусу носить всем начальникам нашей республики. Поднявшийся по лестнице должностей с мастера, если не врет, он хорошо знаком со всеми особенностями производства и может легко вычислить любого проебщика, знает всех любителей поддать на работе. Будучи назначенным рулить этой рассыпающейся махиной, он заботится о том, как бы сделать так, чтобы экипаж не разбежался и не растащил остатки ценного имущества, продолжал более-менее исправно работать и как самому не жить на одну зарплату. Подозреваю, что эти вентили мы перевозим для того, чтобы Бай их умыкнул под шумок и сдал на черный металл, пока происходит вся эта кутерьма с закрытием части цехов и продажей производственных помещений в аренду коммерсантам из-за надвигающегося кризиса. О кризисе зашла речь, когда все собрались вокруг подошедшего Бая. Он кивал, оглядывая полки со старыми движками, слушая объяснения Айрата, который, как всегда, кинулся на рожон, будучи тепленьким. «Бросай курить», — сказал недовольно, поглядывая на Ленара. «Не знаю, мужики, не знаю сам, что через месяц будет», — сказал в ответ на расспросы работяка о будущем завода. Жук, стоя подле начальника, многозначительно кивал после каждой его реплики, глядя в пол, демонстрируя всем своим видом согласие с исторической неизбежностью, покорной судьбе, господской воле, оставляя, впрочем, на самом дне своей мастерской душонки огонек недовольства самодурством и нахальным грабежом. Огонек, который потом разгорится на перекуре, когда не будет никого из вышестоящего начальства. И громче всех будет греметь голос Жука, обличая и негодуя. До Бая начальником цеха был Миндубаев, любитель поддать с рабочими и в целом положительный персонаж. Премии при нем были значительно выше. Роман с алкоголем и ускорил его кончину не так давно. Ленар 3 месяца назад пришел после института устраиваться на наш завод. Принимал его в кабинете еще живой Миндубаев, велел выйти на работу через 2 дня и опять зайти к нему, чтобы старший мастер отвел его в цех. Приходит он через 2 дня, заблудившись между зданиями. Мы стоим с мужиками на улице у главного входа, курим. Смотрим, идет парень, крутит головой по сторонам. Увидел нас, снял наушники. «Здравствуйте, не подскажете, как Миндубаеву пройти?» «А мы как раз ждем, когда автобус приедет, чтобы на похороны от завода поехать». «Ну, бля, парень, ты сказанул». Шкафы мы разгрузили в 190-м. Когда трактор трахтя вошел в поворот, перед нами выросла этажерка. Бетонный скелет недостроенного в 70-е здания, за которым прятался сам 190-й. Двухэтажный неприметный прямоугольник из красного кирпича с торчащей на крыше палкой громотвода. Здесь нам предстояло провести следующие несколько лет.

Дайте, пожалуйста, коньяк вон тот за 450. Да, и Сбербаш. Раз уж воздержание мое закономерно отложилось, сегодня я снова пью с Саньком с нашего двора. Если пьешь с кем-то вдвоем, то со временем замечаешь, что у каждого такого алкогольного тандема есть свои особенности. Особенностью питья с Саньком является обязательное нахождение в его квартире. Никуда его нельзя вытащить. Абсолютно немобильный человек. Но иногда нам достается двор, если он с женой поругался. А так она обычно пьет с нами. Ее зовут Регина, компактная такая девочка, симпатичная, гостеприимная, готовит хорошо. Санек тоже компактный, с ярко выраженными славянскими чертами лица и невыносимый по пьяни человек. Трезвый он сдерживает, усиленный или нет, годы покажут, все свои комплексы и пороки. А вот как только накатит порядочно, дамба его прорывает. И ты жалеешь, что вообще пришел к нему. Он начинает обвинять и упрекать тебя во всем, что гложет его самого. Его невозможно переспорить. Он постоянно называет тебя глупым, злится, повышает голос и не принимает никакие отличающиеся от его собственной точки зрения. При этом он повернут на машинах и перманентно готов вставить свои знания в любой диалог, даже совсем не относящийся к миру автомобилей. У него старый BMW, в который он вкладывает кучу бабла, что Регина на удивление легко терпит. Хотя, учитывая, что он ее тиранит, удивление пропадает. Санек младше всех из нашей компании, но вроде как самый успешный. Тем более странно, что он невыносим. А зачем я к нему хожу? Ну, мы коньяк одинаково любим. И еще есть у него плюс – страсть к играм, как и у меня, в принципе. Будь то настольные игры или компьютерные, или командные какие-нибудь шарады. Регина работает каким-то промоутером, что ли, но на постоянной основе. С рекламой что-то, короче, связано. И почти каждый раз, когда друзья приходят, она сует нам оранжевые ручки и пакеты с надписью «Теплоизоляция». У всех его друзей такие пакеты. Мы с Наилем с такими на работу ходим. Я получаю свой паёк пакетов, и мы идем на кухню. Еще у Санька много традиций, от которых он не может отступить. Обязательно сначала налить алкоголь себе. Обязательно поставить в ногах пакет для мусора, которого часто и не бывает. Обязательно чокаться рюмками. Мы с Наилем давно забили на это. Ну и все в таком же духе. Закоренелый традиционалист. Однако нас ждет и Сбербаш. Кухонька у них маленькая, но уютная. Хорошо тут сидеть и тихонько пьянеть. Стараюсь сдерживать Санька, ведь чем быстрее она пьянеет, тем быстрее я пожалею, что пришел. Надо как можно дольше тянуть этот момент начального помутнения рассудка. Говорю я вслух. Зачем? Улыбается одной стороной рта Саня. Ну как зачем? Затем, что это и есть самое приятное в возлияниях. Он не понимает. Он пьет как бешеный. Быстрее всех моих знакомых. Видимо, все-таки с усилием сдерживает внутренних демонов. Видел? Я новую насадку на глушитель поставил. Не, что-то не обратил внимания. Из Германии заказал, позавчера пришла. Круть. Заходит Регина, достает фрукты, садится рядом. От нее вкусно пахнет каким-то мылом, и я втягиваю глубоко воздух, попутно проверяя, не зловоняют ли мои носки. Вроде нет. И дырочку на носке я ловко зажал между пальцами, даже незаметно. Как у вас на работе? Не очень, Регин. Перевели нас в дыру какую-то лютую. Волчья яма. А у тебя? У меня все хорошо, я даже вторую должность получила. Приятно, она говорит, как будто мурлыкает. С девчонками отмечали в ресторане. А в каком? Да какая разница, не выдержит ее муж. Пошли, я тебе насадку покажу. Бля, мы выпиваем, наспех одеваемся, идем во двор, смотрим насадку. У нас тоже есть машина, отцовская. Но я отношусь к ней просто как к машине. И вообще редко езжу. Только родители на дачу или в гости. Собутыльник мой даже в магазин через дорогу иногда на машине ездит. Не планируешь в завод уходить? Планирую, не задумываясь, отвечаю я. А куда? Не знаю. Что значит не знаю? Как ты тогда планируешь? Ну, в будущем планирую. Презрительно усмехается, качает головой и закуривает. Началось, короче. Могу поспорить, что всю жизнь там проработаешь. Может, и проработаю. Посмотрим. А что говоришь, что уйти планируешь? Как вариант. Пока не решишь, куда пойдешь, это не вариант. Зачем я пришел? Всегда собственное развитие и деградацию считал личным делом. Зеваю и смотрю в сторону. Смотри, Афоня еле идет. Это алкаш соседнего подъезда со скоростью роста российской экономики двигается в магазин. Раз тему переводишь, значит ответить нечем. Бля, зачем я пришел? Нечем, Сань, нечем. Судорожно придумываю, чтобы сказать, чтобы скорее свалить.
Но я вроде не так давно пришел, и шапка в квартире у него осталась. Становится очень тоскливо и одиноко. Хоть реально пить бросай. Он наконец докуривает, и мы идем в дом. Регина времени там не теряла. Почти половину колы выдула, а коньяка рюмки на три, не больше. И слава богам и Буддам она достала Дэнди. Мы играем в Чип и Дейл по жизням. Кто потерял жизнь первым из персонажей, уступает место третьему. И так далее. Регина, конечно, играет хуже, но мы заметно пьянее, и способности сравниваются. Остаток вечера проходит более-менее сносно. Сидим кучей на диване, мало болтаем, много смеемся. Тем более, что когда я проиграл, и мы менялись местами, она случайно положила ногу мне на руку, что заставило меня волнительно сглотнуть. И вроде как и не заметила, просидев так минут пять до проигрыша Санька. Уходя, выслушал тираду хозяина квартиры, и, судя по всему, истины тоже, о том, что я неправильно понимаю ситуацию в мире и не разбираюсь в политике. Ну и хрен с ним, мне вообще плевать. Дома ставлю чайник, включаю на Винампе 3-4 песни, кормлю кота и устанавливаю будильник на 5:30. День прошел, и хуй с ним.

Цитадель. Айрат. Конечно, представляться. Женя по прозвищу Волчок жадными нахальными глазами вцепился в принесенный нами с Наилем пакет. Естественно, с надписью «Теплоизоляция». Два пузыря, сок, колбаса, батон. «Где у вас тут располагаются такими делами?» «Вон, барная стойка», — смеются. Волчок указывает за шкафы, где осталось небольшое пространство. Туда запечужили какой-то древний сейф, который, собственно, и является барной стойкой. Если ты зашел в бытовку, его и не видно. Понятно, что это место выбрано после многих лет путем естественного отбора, путем проб и ошибок, когда Киям Рашидович спаливал выпивающих работяг и, говорят, даже метал стаканы в стену со злости. Я отношу все за шкафы, мужики по очереди подходят остаканиваться. Слесарь Айдар светится от радости. «Вот, это я понимаю, вот так надо в гости приходить». «Да они, походу, не в гости к нам, а на ПМЖ», – бурчит Ильнур из угла. «Не очень приятно слышать». «Нам сказали на 2-3 недели только». «А меня самого на 2 недели сюда направили. И вот уже 5-й год тут». «Блядь». Первое, что замечаешь в бытовке 190-го – это грязь. Грязное все. Стены как будто каждый день вытирают использованными туалетными бумажками. Все шкафы липкие, краска на них облуплена. На полах, измазанных коричневыми прохимичными следами, бумажки, бычки. На высоченных потолках, некогда белых, темно от паутины. Пара тусклых лампочек свисает на голых проводах. 4 ряда шкафов с лавками между ними. Напротив 2 окна. Под ними еще лавка. На лавке написано «Говяж». Мда. Сразу видно, что местный начальник о чистоте не думает вообще. Второе, что тут замечаешь, это холод. В других бытовках нашего завода несоизмеримо теплее. Наиль, наверное, одновременно со мной это чувствует. «А чё как холодно-то, мужики?» «Привыкай, Рашидыч мужик экономный», — невесело смеются. Тепло тут ровно настолько, чтобы вода не замерзла в трубах. Как мы понимаем из последующих разговоров, начальник всеми силами пытается удержаться на своем месте, используя методы удивительной экономии, перевыполнения плана и проведения всех видов ремонтных работ исключительно силами его людей, вот этих разбитных пьянчуг. Он уже сильно стар, поэтому и боится место потерять. А если старик ничем не занимается, вскоре умирает. И ради сохранения жизни этого старичка вот и сидят все, кутаясь в гнусные от грязи и кислоты телогрейки. Заходит Лена, некрасивая, ну, естественно, женщина лет под 40, безмозглой птицей смотрит на нас. Знакомиться вроде как пришла. Закуривает. «Здравствуйте». И не успеваем мы ответить, как встревает Волчок. «Ленка, пошли ебаться, я тебе стакан налью». Видимо, при нас специально хохмит. «Иди нахуй, понял? Пока не уебало. Ну хотя бы в рот возьми. Придурок, сука». Разворачивается, прошуршав телогрейкой по стене, обменяв тем самым опасные химические соединения, и уходит во свояси. А вот и познакомились. Все смеются. Занавес. Мы переглядываемся с Наилем и с горечью вспоминаем Мертвяцкую, наш тихий двухместный рай, где тепло, никто не орет и не мешает проживать свою жизнь маленькой, но временами для кого-то важной шестеренки. До обеда мы разгружаем пустые бочки из длиннющей фуры. Выстраиваемся по цепочке, передаем друг другу 200-литровые синие бочки, с которыми нам придется

теперь долго иметь дело. Пальцы быстро мерзнут. Волчок занимает самое выгодное место внутри фуры. Просто скидывает нам оттуда бочки одну с другой. Пьяный слесарь Айдар падает и медленно, как какое-то болотное чудище, отползает к стене склада. Сидит на снегу. Ильнур пытается поднять его и увести в тепло. Двойной проеб. После обеда приезжает Юра. Привез метанол. Он в 1000-литровом контейнере в кузове трактора. Контейнер протекает. Юра еще гонит, как бешеный. Пол в кузове залит максимально быстро воспламеняющейся жидкостью. Нам надо слить ее по бочкам. К контейнеру присоединяем шланг, подносим пустую бочку и ждем. Наиль разливает, переливая лишнего почти каждый раз. Я увожу бочку внутрь здания. Пацаны делают загрузки в реакторах. Под конец реакции разбавляю продукт примерно 2 бочками метанола. Стоит вонь. Вонь и пьянь. Кончается контейнер. Юра резко дает по газам. Кузовом задевает другой пустой контейнер из-под чего-то коричневого. И его каркас мнется. Никто не обращает внимания. Цитадель.

vorbei. Сотни брыж половых проблем, и моя жопа сопливых дней, полоса безразличных слов, потная.

เฮ้ยเฮ้ยСамокатер на белый снов прокатился простых умах. Простыня улетает вдаль. Цыпленок кисит себе желток.

всему любовь. Весенние слезы зимы, весенние слезы зимы. Забрались на этажи высокого дома. Что же за край весенней красы? Белеет речка лентой тонкой. Весеннее утро звенит, как колокольчик. Звенит, как колокольчик.

лишь лужайки, открытые солнцем. Озеленились тот час, фиалки цветут, и снова истоптаны тропы в лесах весенних. Да пребудет мое сердце в чистом духовном кипении.

Ну чё, блядь? Всем на репит, нахуй, щенки, блядь. Ротовой полостью пробую её плаценту. Государственные налоги, завышенные проценты, хохлядский акцент. Боец укусил вену, будто муха ЦЦ. Сдал бутылки в стекле, получил заслуженную оценку. Аликай под бутератом молится сатане в церкви. Прямую кишку поразил бычий цепень.

похож на рога оленя. Половые губы заползли плесенью. Я хуй, когда встану с вами вровень, заросшие жиром тюлени. Надень губами гондон на мое полено. Очко у баб — это слабое звено. Кидаю на гепатитную кишку хмурое зерно. Буду расширять целку киском, даже если там заражено или плохо пахнет.

0: пахом, потряхивая этим куплетом, я изнасиловал головы ваших щелей, щенята, нахуй, щенята, блядь. А.
1: Ты попробуй, тебе будет приятно, слюни ватные, ужаль меня, иголка, спаси меня, мама, храни, боже, залупы, творожок, случайный прохожий, венерологический нарыв на коже, сученные склонили плечи, два куба влияют на речь, и вне вечности на велосипеде, в пиджаке клетчатом, на двух конечностях ставил меня салутановой мулькой, порно-мультики в киргизском ауле, мы долго дули, и хуй чего выдули, хуй чего выдумали, как костыли для инвалидов, приятная на ощупь вагина, пиздюлина от часов, у нас однополый брак, мы кастраты, и вот уже бублики нихуй навкатывают, бля, буду я в таком ахуе, ахуе.

и поливает вином. И откуда-то сбоку с прицельным вниманием летит электрический пес. И мы несем свою вахту в прокуренной кухне, в шляпах из перьев и в трусах из свинца. И если кто-то издох, а то душ, и то отряд не заметил потери бойца. И сплоченность рядов

этой песни нет конца и начала, но есть эпиграф, несколько фраз. Мы выросли в поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз. Биологические мысли всей пёстки возможен, но жив, как не снилось и нам мудрецам. И друзья меня спрашивают,

можешь на любовь не ответить, не пускать даже в сны. Но еще остались на

Я будто бы поднялся над землей, и дороги не теперь обратной. Сегодня буду я с тобой. Я войду в темноту квартиры, и ты меня не стесняйся. И никто не найдет в этом мире нас ни ВКонтакте, ни в Васе.

не помешает. Этой ночью только я и ты, и это время, видно, все решает, осуществит твои мечты. Я войду в темноту квартиры, и ты меня не стесняйся. И никто не найдет в этом мире нас ни в ВКонтакте, ни во всех.

0: ты для меня как наркотик. И если надо, то звезду подарю, если ты... Спасибо большое.
1: Yo, aquí está Tera One. España es de puta madre, con cojones.

One, para ti y tu madre.

person you've called is temporarily not available.

ahora abriendo, ahora

Ох, нам базарит торговали блюдами и тарелками, а разрешить станцевать цыганочку с припевками. Ой, ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля. Ой, ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля. А кто хозяин этой хате разрешить станцевать? Я притопывать не буду, только буду припевать. Ой, ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля. Ой, ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля. А когда цыгана пойду замуж, хоть и мать меня убей, я шарф на шею, карты в руки, пойду манивать людей. Ой, ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля. Ой, ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля. Ох, я цыганке дам сметанки, погадай, цыганка мне. Мне цыганочка сказала, Ваня любит Коля не. Ой, ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля. Ой, ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля. Ох, мне цыганочка гадала, цыганочка Аня, почему она узнала, что хажер мой Ваня? Ой, ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля. Ой, ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля. Ай, я Ванечку любила и помадой мазала, ночевать к Ване ходила, под вороты лазила. Ой, ля ля ля ля ля ля ля, ой, ля ля ля ля ля ля. Ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Ваня мой, Ваня мой, а я Ванина, купи чемодан и буду барыня. Ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли, ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-

шторы. Пусть ночью глаза слепят звезд россыпь. Я знаю, они просто нарисованы на потолке. Это наеб играл на перстке. Тут людьми притворяются манекены. И тебе не стать никем, кроме того, кто ты есть. Смирись, если ты настоящий боец, спокойно.

некуда деться. Да к чему пениться, верно? Лучше посидим, покурим, до антракта, думаю, отдохнуть успеем. Хуля, посидим, покурим, над нами небо купол, пока живые хуля. Посидим, покурим, над нами небо купол, пока живые хуля.

0: рано пишет письма, рано радуется гад. А Запад обогнали, мы б еще в начале, если б не боялись показать свой голый зад.
1: Рэп моя религия, хип-хоп мой храм, точнее синагога. Говорят, в русском рэпе грузинов много. Или кто все эти люди с носами? Ведь мы не сразу всосали, что Алексей Довматов, пучеглазый красавец, учит нас.

Наблюдаю реакцию разную со стороны гоев. Шучу еврейские шутки, пунчлинии. А реп мой наркотик, я тут же долг в законе. Законы рэпа, это Тора и Талмуд. Знакомый рэпа сказал, только обрезанных в рэп берут. Бою тут случайно не попасть в рэп игру. Ежели ты гой, то осекайся, друг. Законы рэпа, это Тора и Талмуд. Знакомый рэпа сказал, только обрезанных в рэп берут. Гою тут случайно не попасть.

Take care to work on.

Whisper to me.

Прекрасная маркиза, что раздарю тебя и вас. Не вынес он подобного сюрприза, не застрелился в тот же час. Упавший мертвым к печи, он опрокинул без свечи. Попались вещи на ковер, не запылал он, как костер. Погода бедственность была, бардамак выгорел дотла. Огонь усадьбу всю спалила, и конюшню отпасил. Конюшня закрытой была, а в ней кобыла умерла, а в остальном прекрасно.

Multi ty zdanie. Vesmír zamlčí, vesmír zatočí. Пускай мне хватит времени и терпения осуществить все мои стремления и цели. Многие, конечно, хотели, чтобы они не сбылись, но для этого нам и дана жизнь, чтобы прожить ее так, как нам хочется. И не стоит неудачами морочиться. Пускай все сложится так, как я хочу. Если оскорбят, то лучше промолчу. Если я обижусь, то не закричу. Бываю холоден без эмоций, подобно кирпичу. Мир может быть к тебе

är synd. Någonstans är det sent. Такие много, таки будем жить. Безразлично, как любить и не делать зла. Бесполезно, как пытаться не делать зла. Понимая постепенно себя во сне, наблюдая воспоминания смерть. Это место для тех,

до смерти, то ложь. Кто не знает, будет жив. Кто узнает, спину нож. Так и надо, так и будем жить. Бесполезно, как любить.

Эти старые камни, старый добрый калик, истоптан вдоль и поперек ногами улицы, на которой мы росли. Ветра давно унесли грустные мысли тех, кто быть ним способен. Остались лишь мы с тобой, эти модные высотки, общаги, которые принесли нам столько счастья. Первая пипетка на лестнице у тебя на хате, пели первые песни, встретился с Катей, блядь, первая любовь, и потом тот адский аборт, нас ебашило, как клоуна на борт корабля. Вова хмурый употреблял, Борис школу прогулял, а кислый получил пиздюля в хабзе. И мы были, блядь, такие же, как все, но исчезли. Кто-то надолго сел, кто-то в землю зарыл, за нам с тобой уже за 30. И мы нелепо смотримся все на той же улице, возле тех же домов. Ошиваемся, такие же модные, а время уходит вперед. Наши годы с собой берет, и только сердца все так же горят. Ведь вечность, сука, где-то рядом. Однажды время умрет, и наши сердца горят, и за дверью ожидает вечность. И дико комичны те, кто напридумывал себе кучу дел, и идет куда-то в этом мире, а жизнь проходит мимо, но мы уже мертвы. Однажды время умрет, и наши сердца горят, и за дверью ожидает вечность. И дико комичны те, кто напридумывал себе кучу дел, и идет куда-то в этом мире, а жизнь проходит мимо, сука, но мы уже мертвы. Давно пропала вера во что-то светлое впереди, а мы наперекор времени продолжаем туда идти. В неведомый коммунизм, как незнайка в солнечный город, но уже скоро нас тоже не станет, а лишь оскаленное время, как пел старик Егор. И деревянным языком будут стучать новые певцы по каменным головам тех, для кого жизнь это цирк. Они уже наматывают пейсы, но еще не окрепли, но неумолимо работает время. Его шестеренки выплевывают кости мертвых под песни Стима и Сереги, как гимн для новых поколений. Широкие портки надели модные олени. Вот они на тех же бульварах и аллеях, где мы буквально вчера коротали время. И вот мне опять 15, и пачка чая карман греет. Затянулся и забылся на мгновение, очнулся, и что-то не так совсем кругом. Опять зашел к соседу, покурили на балконе. И это все хуйня, браток, сказал он. Мы вроде как еще живы, а значит, бро, подвалы и гаражи еще ждут наших записей. Все будет заебись, чувак, не парься. Однажды время умрет, и наши сердца горят, и за дверью ожидает вечность. И дико комично те, кто напридумывал себе кучу дел, идет куда-то в этом мире, а жизнь проходит мимо, но казалось, блядь, что мы уже мертвы. И за каждой жизнью следует хэппи-энд. Первый, кто прежде поймет, что нас нет и не за что в этом мире держаться, раствориться в пространстве, не дождавшись конца. Ведь вчера сломали стрелки на солнечных часах, и мы растворили в стакане с чаем сахар наших надежд. И кто-то пляшет в одежде, а кто-то исполняет душевный стриптиз. Это дешево и нечем здесь гордиться. Ты думаешь, что такой единственный со своими чувствами, блять, и эмоциями. Но ты чисто такой же, как все, замацанный на хуйне. А у меня уже ничего нет, убил в себе все. И тут нет и повода для гордости. Помнишь, как собирались у моря все на пикники? Нам есть что вспомнить, прикинь. Но лучше это забыть, если не хочешь утонуть в прошлом. Отсыпь мне еще дорожку, прошу. Я уже хорош, в ушах какой-то шум. Я жму 200 по встречной, за горизонтом есть вечность.

кстати, обещаны. И мы туда приедем. Надо только верить. Однажды время умрет, и наши сердца горят, и за дверью ожидает вечность. И дико комичны те, кто напридумал себе кучу дел, и идет куда-то в этом мире, а жизнь проходит мимо, но мы уже мертвы. Однажды время умрет, и наши сердца горят, и за дверью ожидает вечность. И дико комичны те, кто напридумывал себе кучу дел, идет куда-то в этом мире, а жизнь проходит мимо, сука, но мы уже мертвы.

все. Хороший притон в общаге политеха. Скинулись на рекламу, сразу бизнес взлетел. В интернет-магазине всего три категории: оригинал, реплика, паленка. Мои котята как молоко топленые, из них ты и сделан на строгих брюках начес. Помолимся же, братья и сестры Вачовски, раз такой сильный, подними мой харчок. Но я шаркнул, подниму подошвой. Так не человек, а спонжик. В стране, где всем ни холодно, ни жарко, где все решает Бенджамин. Откидываю процент, долго решали. Ожерелье Венеры и удавка вместо знака президента. Вот символы державы. Приписнул на говнодав перед бомжами. Демократия моей свободе угрожает. Россиянские скрижали.